0: And I wouldn't move any boats, okay?
1: Никто не слушает. Послушайте сейчас.